угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет. Мне бы

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою, я приеду на карете за тобой.

Это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все. Ничего не вернешь.

молчим, и никто не знает, что и как сказать. То, что каждый тонко чувствует в себе, жизнь к тебе несправедливою была, и в душе, не смолкая, все звенят

0: звонят колокола. Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.
1: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

0: отвечай!
1: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе.

большим от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом в 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзьям.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдешь.